друзей я говорю, это не лень, будь страдать. Как в детстве думали, сидели в рудах. Не боясь разрушения, здесь мало места, тесно внутри. И хотел бы летать. Срача, рождество, плоть, свобода, нечестно. Знание, куда себя деть, голове все разрушить. По почкам, полочке разрушить враг. Чудес, я понял, что вас надо убивать. Горбатого только мое исправить. Валидно спать, сомнения, я. Валидно спать, сомнения, я. Валидно стихийный мой.